0: 58 глава книги пророка Исаии начинается с вопроса. Люди спрашивают. У Господа спрашивает, почему мы молимся, а ты не слышишь? Почему мы постимся, а ты внимания не обращаешь? Люди хотели знать, почему Бог молчит. 58 глава, 3 стих. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Ну, прежде чем услышать вот ответ Господа, который через пророка Исаию отвечает людям, почему, я хотел бы, ну, немножко рассказать о служении, которое Господь совершает на острове Куба. Я в конце года, в декабре, получил письма от служителей, кубинских служителей, отчет, трогательные письма. На сайте миссии вы можете найти эти письма, почитать. Они пишут славянским церквам, нам пишут. Вы подарили надежду нашему народу. За 4 года славяне раздавать помогли кубинским церквам Библии. Знаете, сколько Бог дал нам милость раздать, закупить и раздать? 116 тысяч Библий. Это много. Через раздачу этих Библий было рождено множество групп по изучению Священного Писания. Знаете, сколько церквей за 4 года Бог дал милость организовать кубинским служителям? 1500. Это очень много. У лидеров великое поручение есть желание в наступившем 2021 году открыть еще 500 церквей. Мы по 3 доллара покупаем Библии и раздаем. На Кубе нет возможности иметь церковные помещения, здания. Бедная страна. Они во дворах собираются. Но тем не менее, каждую неделю растут группы по изучению Писания, и каждую неделю растут церкви, количество церквей. На Рождество мы раздали 1000 детских Библий. Мальчишка принес домой детскую Библию и говорит: «Папа, читай». Папа стал читать с семьей. Сегодня семья губернатора – христианская семья. Бог через раздачу даже детских Библий производит движение в этом народе. Еще одно событие. Миссионер пишет: об одном районе мы долго молились, несколько месяцев, чтобы там была церковь. Колдуну ночью пришел Христос. Утром колдун нашел миссионера. Сегодня в доме бывшего колдуна церковь собирается. Это Бог делает. Евангелие, оно будет проповедано во свидетельство всем народам. Я написал еще одну книгу «Истории Нового Завета. Пастор успевает спасти овечку». В твердом переплете с крупным шрифтом эта книга, я верю, понравится не только взрослым, но и детям. Книгу мы не продаем. Я положу в фойе, и кто пожелает на Библии пожертвовать для Кубы, эта книга принесет, я верю, вам, вашей семье благословение, а подаренная Библия кубинской семье спасение. Так что в фойе вы сможете взять эту книгу и поучаствовать в приобретении и распространении Библии на Кубе. Ну а теперь коротенький отчет, несколько минут, видеоматериал, то, о чем я говорил. Здесь ваша лепта. Церковь спасения участвовала и участвует вот в этом большом движении пробуждения на острове Куба. Братья-операторы, пожалуйста, буквально несколько минут, короткий отчет о том, что я говорил.
1: «И будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам», сказал Христос. выполняя поручение учителя славянской церкви, помогли кубинским церквам приобрести и раздать 116 тысяч Библий. Через раздачу книг было организовано множество групп по изучению Священного Писания. Эти группы за 4 года дали рождение 1500 церквам. «Господь ответил на наши многолетние молитвы», — говорили пастора. «Благословен Бог, посетивший нашу страну духовным оживлением. Народ, ходящий во тьме, увидел свет Божьих истин. Кубинцы, долгое время находясь под гнетом оккультизма и коммунизма, потянулись к Библии. Мы были очевидцами тому, как люди брали в руки Божью книгу и в знак благодарности Господу поднимали ее к небу. Вы подарили надежду нашему народу, рассказывали книгоноши. Проведенные в восточных провинциях праздники Библии вызвали у многих кубинцев большой интерес к святой книге. Для этих необычных богослужений мы заготовили тысячи Библий. Когда открывались последние коробки, и народ увидел, что книг для всех не хватит, то люди стали сильно теснить друг друга, желая получить Библию. Это было трогательное зрелище. Движение «Великое поручение», несмотря на эпидемию коронавируса, охватывает все больше и больше города и селения. Каждую неделю на острове рождаются новые группы по изучению Священного Писания, и количество таких групп ежемесячно растет. В некоторых церквах восточных провинций водное крещение совершается несколько раз в год. «Почитайте себя мертвыми для греха и удаляйтесь от зла», так наставляют пастора тех, кто заключает завет с Господом. «Ваша измененная жизнь будет ярким свидетельством для окружающих. Найдите себе ученика и поделитесь с ним радостью спасения. Помогите вашему ученику прийти ко Христу. Такими правилами живет растущее движение». Раздача детских красочных Библий приводила ребят в восторг. Были дети, которые даже прыгали от радости, держа в руках необычный подарок. «Никогда не раздавали столько детской христианской литературы в наших провинциях», — говорили служители. Через детскую работу немало родителей пришли в новые группы или церкви. Благодарим всех, кто участвует в движении «Великое поручение», помогая миссии в приобретении и раздаче Божьего Слова. У нас есть желание продолжать помогать кубинским церквам Библиями, продолжать поддерживать работу книгонош в их нелегком служении, помогать в проведении семинаров по обучению лидеров библейских групп. Просим, молитесь о распространении Царствия Божия на острове Куба. Ведь все это делаем мы вместе для Евангелия, чтобы быть соучастником Его.

Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Люди хотели знать, и Бог отвечает. Вот издревле иудеи, желая привлечь внимание Бога на свою нужду, вы знаете, они отказывались от развлечений, отказывались от пищи. Вот даже нам это трудно понять, люди садились в пыль, показывая свое ничтожество. Пыль сыпали на голову. Люди понимали зависимость от Бога. И Господу было приятно, я думаю, смотреть на это смирение, которое люди, ну, в общем-то, показывали своей просьбе, свою зависимость. Но духовным лидерам удалось вытащить сердцевину из поста, из благотворительности и из молитв. Убрали милосердие, сострадательность и смирение. Когда Божий Сын пришел на землю и начал служение, Он в иудейскую религию принес революцию. Иудеи учили в то время, учили, что нужно долго молиться, нужно упрашивать Бога повторениями, нужно уговаривать Бога в молитве своей. А Христос говорит, что не в многословии будете услышаны. Бог не на многословие обращает внимание. Если имеешь тяжбу и приносишь жертву, то Христос сказал, ну, оставь свой дар, не приноси, не спеши приносить. Пойди прежде примирись с тем, с кем у тебя тяжба. Бог смотрит на чистоту, а не многословие. История рассказывает, когда

0: И иудеи постились, фарисеи. Помните, они выходили не просто рядом со своим домом, становились и молились. Они выходили на перекрестки двух улиц. И, как история рассказывает, обычно это было их посты в базарные дни. Два дня на неделе были базарные дни в Иерусалиме, когда люди с провинции приходили что-то купить и продать. И в это время эти живые памятники, это можно представить, оно может вызвать улыбку, но так оно было. Выходили фарисеи, становились на перекрестке улиц, слаживали, я думаю, руки или поднимали их. В то время евреи могли поднимать руки к небу. И их истощенный вид, они создавали такой вид, ну, мрачный такой, ну, супернабожный по-другому. И те, которые торопились на базар или с базара, должны были обходить, замолкать, не разговаривать, не мешать молиться этим людям, молящимся. Христос сказал: «Уйдите с улиц, зайдите в комнату, закройте дверь. Когда постишься, то лицо свое помажь». Он принес, просто я так считаю, революцию в религию того времени. Помните, два человека зашли в храм помолиться. Один из них, он чувствовал себя в храме как дома, прошел вперед, начал с Богом разговаривать и напомнил Богу, напомнил, что он хороший. Я, говорит, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть. Ну и как-то, чтобы сравнить себя, чтобы как-то Господь это понял, он посмотрел, видит, человек стоит там, он даже не смог пройти вперед. Мытарь, понимая, что он грешный, он даже не смел поднять лицо свое к небу, он понимал, что он грешник, что он пришел на святое место, в Дом Божий, в присутствие Бога. Он стоял, не смея поднять свое лицо, он бил себя в грудь и, как, знаете, покаянную песню повторял одно и то же: «Боже, будь милостив, Боже, будь, Боже, помилуй, Боже, помилуй». Фарисей посмотрел и говорит: «Господи, я бы его и слушать не стал, и плохо о нем сказал». Плохо о нем сказал. Вот интересно, закончились молитвы одного и другого. Мытарь пошел домой, его сердце, его внутренность, она радостью горела. Помилованный пошел. Фарисей какой пришел, такой и ушел. Не почувствовал, как говорил брат мой, вначале прикосновение Бога не почувствовал. Удалось лидерам того времени убрать из поста и молитвы и благотворительности сострадание, милосердие и смирение. Они, ну, в общем-то, оставили рубище, внешнюю форму, оставили воздержание от пищи и прах, пыль. Но духовной сердцевины не было в этом. И Христос сказал, что не на пустой желудок Бог обращает внимание во время поста. Не штурмуйте небо на голодный желудок. Если вы злы, если вы в день поста нервны, если к вам не подойти, да лучше с утра покушайте, чтобы злыми не быть. Вы знаете, однажды мне попала книжка в руки, называется «Голодание или хирургия», по-моему, так называется. Небольшая книжка, но хорошая. Рассказывает о том, как чистить внутренность, печень, почки, там, как входить в голодовку, как выходить из голодовки. Мои дорогие, но пост – это не голодовка. Пост – это не голодовка. И вот Господь через пророка Исаии отвечает народу, который спрашивает, почему он не обращает внимания на молитвы и посты. И Бог, отвечая, говорит: «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды». То есть честным будь, убери всякую нечестность из твоей жизни. Помните пример старый? Ну, я вспомнил сегодня утром его, думаю, приведу в церкви. Гость пришел, ну, в общем-то, в одну семью, и на стене в этой семье висит в комнате: «А я и дом мой будем служить Господу». И он как-то покосился этот текст, и гость поправляет рамку. А мальчишка, ну, в том доме, в той семье, он говорит: «Дядя, там вот за этим текстом счетчик, папа его скручивает». Удали нечестность. Прежде чем хочешь и желаешь, чтобы Бог тебя услышал во время твоей молитвы, во время твоего поста, говорит Господь, на что обращает Он внимание: «Разреши оковы неправды, честным будь». А дальше: «Отпусти измученных на свободу». Знаете, о чем это идет речь, когда Господь говорит: «Отпусти измученных на свободу»? Кто знает? Ну, мир старайся иметь со всеми. Вот если тяжба у тебя есть в семье, с кем-то из родственников, чаще всего это бывает, то прежде чем поститься, постарайся, ну, узы, которые, ну, есть, которые связывают, ну, недовольство, ну, вот как-то так получается, приветствуются и не смотрят в глаза. Ну, так это, я замечаю, сейчас чаще стало. Почему-то не смотрят в глаза. Если у вас есть те, кто вам в глаза не смотрит, ну, почему, узнайте. И ты, кто не смотришь в глаза, когда приветствуешь, тоже, ну, почему ты это делаешь? Если ты свободен, если у тебя не связано там внутри, если ты свободен, вот тогда ты можешь поститься. Потому что мы говорим так: это Новый Завет, это слова нашего Господа. И прости нам долги наши, как и мы прощаем. Или не говорить в молитве этих слов: «И прости меня так, Господи, как я прощаю», или «прости» и потом постись. И дальше еще Бог продолжает отвечать людям на вопрос и говорит, смотрите, «Отпусти измученных и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающих бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Вот когда мы читаем дальше следующие стихи, то о посте сказано как о благотворительности. Бог смотрит на добрые дела, которые мы делаем. Бог обращает внимание на то, как мы живем и что мы делаем. Бог на это обращает: я отвечу. Там дальше Бог говорит: я отвечу, я не заставлю себя ждать, я в долгу не останусь. Вот то, что ты будешь исполнять, чистота в жизни, когда у тебя мир будет с ближними, когда ты будешь заниматься благотворительностью, я в долгу не останусь, я отвечу, я скажу, ты позовешь меня, а там написано, Бог скажет: я здесь, я рядом. Помните, в Палестине стояла большая жара, засуха. Сильная засуха, она просто уничтожила всю зелень, высушила водоемы. Долгое время была засуха в Палестине. Пророк Илья по безлюдным местам шел долгое время к городу Сарепты. Бог ему так сказал. Я думаю, когда он подходил к осажденному городу голодом, то очень хотел пить.
1: Он увидел у ворот города, женщина собирает хворост. Он подошел к ней и попросил ее: ты можешь мне попить, принести? Вода в то время, мои дорогие, была тоже очень дорого. Мы последний раз прилетели на Кубу, и нам нельзя пить с крана, нам нельзя пить местную воду. Мы искали в бутылочках воду не один день, ее не было. Питьевая вода сегодня, нам это трудно понять. Питьевая вода – большой дефицит на планете. Женщина пошла, чтобы принести воды прохожему, а он вслед ей закричал: ты можешь и кусок хлеба мне взять в руки твои? Она остановилась, посмотрела на прохожего. Она ему правду сказала. Но я вот здесь собираю хворост последний раз. Завтра уже не буду собирать. Не нужно будет завтра запаливать огонь, чтобы печь лепешку. У меня осталась горсть муки. Горсть муки. Как не растягивала мама, как не экономила она. Вот осталась только горсть муки. Они истощены были недоеданием, нам это тоже трудно понять, истощены недоеданием. Я позавчера был за богатым застольем и, знаете, сказал перед тем, как кушать, что вот все, кто здесь находится, входят в самое, ну, число 5% или 5% самых богатых людей на Земле. Ну, я скажу так, и не ошибусь, все, кто в зале находится, входят в десятку самых богатых людей на Земле. Потому что больше половины земного шара вдоволь не может кушать. Голодный пророк, когда узнал от женщины, вдовы, у которой был сыночек и тоже хотел кушать, что осталось только горсть муки в семье вдовы. Я думаю, Илия внутри, он вообще-то был человек очень серьезный, но улыбнулся, потому что понимал, как вовремя Бог прислал его именно в эту семью. Много вдов, там прокаженных тоже сказано, но много вдов было в Израиле, в Божьем народе, но ни к одной из них не был послан пророк Илия. Язычница, она смогла его принять, она смогла поверить тем словам, которые он скажет ей. Она говорит: у меня горсть муки осталась. Я хочу приготовить, сейчас немножко масла тоже есть, я хочу приготовить лепешку, спечь, скушать вместе с сыном, и дальше что? И умрем. Позаботиться о нас некому. В каждой семье проблема с пищей. Голод большой стоит в Сарепте. Пророк послушает вдову и скажет: а ты сможешь вот эту лепешку, которую ты хочешь спечь, мне ее отдать? Я голодный. Давайте попробуем представить. Затрещал хворост в комнате вдовы. Загорелся огонь. Люди, которые переживали или пережили раньше голод, их все меньше сейчас становится. Пожилых наших братьев и сестер, которые могут рассказать о трудностях голодных лет. Я этого не пережил. Как дорог запах печеного, когда человек кушать хочет, не просто кушать, а истощен голодом, недоеданием. С горсти муки не будет большой каравай. С горсти муки будет небольшая лепешка, которая поместится на ладони. Она спекла это сокровище, мальчишка, сын вдовы, вдова и пророк были голодными. Женщина отдает эту лепешку, последнюю, отдает прохожему. Илья понимает, что это не игра. Он понимает, что это жертва, на которую согласилась вдова. Он эту лепешку кушает. Она подошла к катке, чтобы убрать катку, потому что последнюю муку только что забрала. А в катке мука была. И в кувшине масло. Голод продолжал усиливаться, а в доме вдовы пахло каждый день печеным. Господь в долгу не остался. Он верен своему слову. Она разделила, как написано в пророк Исаия, записал Божьи слова, она с голодным разделила хлеб свой. Еще одна история, она тоже меня, ну, равнодушным не оставляет. Это история, которая всегда мой дух приводит в движение. Пасхальные дни были. Иерусалим был переполнен паломниками. Люди шли не только с Иудеи и Галилеи. Говорит история, что счетчики в пасхальные дни не успевали денежный поток пересчитывать. Столько много было денег. Так и написано, Христос, когда сидел у сокровищницы, написано, что люди некоторые богатые в сокровищницу много ложили денег в праздничные дни. И вот в эти праздничные дни к сокровищнице подошла женщина, тоже вдова. Вы знаете, она шла не с пустыми руками, она держала две маленькие монетки в руке своей. Помните, что эти за монетки были? Две лепты. На две лепты можно купить было в то время лепешку. Но это был ее дневное пропитание. Скромное, скудное дневное пропитание. Эту лепешку она решила разделить с Господом. Она подошла, там были урны, я не помню сейчас, братья могут потом посмотреть, сказать, 5 или 7 урн, таких трубообразные урны. Туда, когда ложили деньги, никто не знал, сколько. Вот есть тарелочки разносят, еще есть в церквах, когда носят тарелки, и можно боковым зрением увидеть, сколько сосед ложит денег. А есть в основном такие мешочки, куда ложишь. Это добровольно. Это добровольно. Никто в карман не лезет к вам. Вы ложите сколько хотите, сколько желаете, сколько можете. Она подошла к урне, и туда написано «положила». Две монетки упали туда, в эту урну. Я так думаю, что когда пересчитывали счетчики большой оборот денежный, то навряд ли обратили серьезное внимание на эти две маленькие тонкие монетки. Но Божий Сын, Он не оставил это без внимания. Наши даже маленькие дела добрые замечены Богом. Она уходила, она этого не слышала. То, что Христос сказал, она этого не слышала. Христос подозвал учеников и говорит, посмотрите, вон женщина уходит. Чтобы вы знали, она положила больше всех. Я думаю, ну, если бы мы рядом находились, мы бы спросили, а сколько, Господи, если больше всех? Мы измеряем это суммой. Бог жертвенностью измеряет. Она с Богом разделила свой хлеб. У меня еще есть немножко времени. еще одну историю, и потом помолимся. Это единственный случай, который записан в Новом Завете, когда Христос вместе с учениками, совершая служение, вышел за еврейские территории. Тир и Сидон в то время относились к Сирии. Он пришел в тирские, сидонские места, города те. Женщина хананеянка, которая узнала как-то, что к ним пришел Христос, нашла и, не смея приблизиться к группе большой евреев, начала издали кричать, идти и кричать за Христом: «Помилуй меня, сын Давидов!» Она шла и кричала, хананеянка, громко плакала и кричала: «Не могу уже больше, сил нету!» Ее дочь мучил бес. Трудно представить эту картину, когда бес начинал издеваться над жертвой своей. Что творилось в доме матери? Она говорит: «Я больше не могу, я так устала. У меня нет больше сил, помоги, сын Давидов, помоги». А Христос шел, как бы не слыша, как бы не обращая внимания на то, что происходило. Даже ученики, я думаю, были удивлены поведением учителя. Такого не было в Иудее и Галилее. Христос реагировал на просьбы, а тут он молчит и ничего не говорит. И они говорят: «Господи, ну отпусти ее, тяжело слушать, пусть идет». А он ответит им: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И: «Господи, ну зачем тогда сюда приходить, такой путь совершать?» Урок. Будущим апостолам преподать хотел Христос урок. Евангелист Марк записал, что кто-то в той местности пригласил Господа в свой дом. И он зашел, в чей-то дом зашел Христос. Женщину никто не приглашал, никто ее не звал. Написано, она зашла в это же помещение и упала к ногам учителя. Она плакала и говорила: «Не прогоняй меня, помоги мне». Я думаю, в комнате все замерли, смотрели, чем закончится эта история. Христос посмотрел на женщину, которая лежала у его ног, и говорит ей: «Ну, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она согласилась, не обиделась. Она согласилась, она сказала: «Господи, ведь когда у хозяина есть собака, и дети кушают за столом, а собака около стола там крошки подбирает, он же не прогоняет собаку от стола». Мы, язычники, наблюдаем, слышим, как там в Галилее и Иудее богатые столы твоей благодати. Там и исцеление происходит, там и воскрешение из мертвых происходит, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные. Мы это слышим. Я не прошу у тебя кусок хлеба, я крошку прошу для моей дочери. Я крошку прошу, дай крошку». Вы знаете, Божий Сын посмотрел на эту женщину, и говорит: «Женщина, вера твоя велика». Он удивлялся, язычники потрясали его своей верой, и я, говорит, в Израиле не нашел такой веры. Дети Авраама баловались хлебом. Только недавно Христос укорял города, в которых Он столько посвятил времени, столько чудес, столько знамений, столько отдал силы на обучение их, а города оставались безразличными и равнодушными. Он говорил: «Вот если бы в Тире и Сидоне, вот откуда это была женщина, как в тебе Капернаум, который привык к чудесам, безразличен был к знамениям, которые Христос совершал, привыкли люди, безразличны были». Он говорит: Содому, развращенному Содому отрадней будет в день суда. Знаете почему? Почему Капернауму будет

лучше в день суда, чем Содому. Оказывается, грех против благодати Божией страшнее греха, чем против закона. Баловались хлебом дети Авраама, Божьей благодатью. Мои дорогие, я смотрю, посещая Кубу, как кубинцы относятся к Библии. Как они желают получить, часами ждут, когда достанется им очередь получить книгу. Часами ждут на евангелизационных собраниях, коробки открываем, и уже когда последнее, это уже темно, раздаем, это час, проходит много, долгое время. Люди подходят, вы видели, что творится у платформы, когда... А когда последние Библии раздаем, и люди понимают, отстояли так долго и не получают, как они просят, дайте мне. Я стоял на платформе, это место вспоминал. Одни балуются хлебом, а другие, получая его, целуют, прижимают к груди. Знаете, о чем помолимся, давайте, чтобы красота Библии, влияние Библии, благодать Божья, которая заложена в этой книге, она притягивала все больше наши семьи к себе. Не экран, а Библия. Чтобы слово это заговорило в наших семьях. Чтобы к этой книге потянулись наши дети и внуки, чтобы мы были примером для них, чтобы они это видели, что Библия заговорила. В моей семье заговорила Библия. Стала говорящей книгой слово. Господи, голод эту и жажду пошли в мой дом, в мое сердце. Слышать Тебя хочу. Господи, говори, я хочу Тебя слышать каждый день. И это прошу во имя Иисуса. Аминь. Помолимся.